0: хвостом карать.
1: Святая Мадонна, научена сраться. Феминистка Магдалена, пошла на демонстрацию.
2: Бунт России!
3: Харизма протеста!
2: Бунт России!
3: Путин достал!
2: Бунт России!
3: Мы существуем!